Смочь ты уща склягал! Смерть ма на языку! Скорому подайте такую апатыку!